0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

0: вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Айова, улыбайся.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Унесенные ветром». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки». А я не...

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Них дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В российских детских садах с 1 сентября следующего года планируют усилить воспитательную составляющую. Изменения войдут в новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Действующий документ работает уже 13 лет, и за это время изменилось восприятие нового поколения детей. Поэтому прежние подходы решили пересмотреть. Россия официально признана самой кошачьей страной в мире. Так, согласно свежей статистике, хвостатый питомец есть у 59% семей в нашей стране. При этом по общему числу котеек России уступает только США и Китаю, странам с куда большим населением.
1: Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда.
0: Россияне пристрастились к вещам, которые отсылают к саге «Сумерки» на волне популярности фильма этой осенью. Об этом сообщают аналитики Авито. Так, продажи книг «Сумерки» выросли в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в то же время одежду в стиле героев фильма покупают в 2 раза чаще. Кнопочные телефоны все более популярны у россиян. Но почему? Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти 2 века.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ginger. Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне все чаще покупают кнопочные телефоны как второе устройство. За последние несколько месяцев интерес к ним вырос аж на 60%. Такими гаджетами интересовались более 80 тысяч раз. Особенно популярны раскладушки. Их берут на прогулки, в поездки или на выходные, чтобы оставаться на связи и не отвлекаться на уведомления. Причины простые. Цифровая усталость и интерес к ретро. Россиянам посоветовали работать с блоком по 90 минут и не заменять отдых другой работой. Так частые переключения между задачами могут привести к выгоранию. А смена деятельности помогает временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. 5 минут вдыхания запаха кофе снизили участников эксперимента усталость, тревогу, напряжение, растерянность, а также изменили активность мозга. Об этом заявляют ученые. Впрочем, эксперты связывают наблюдаемый эффект в том числе с памятью и плацебо. По версии специалистов, аромат кофе может ассоциироваться у человека с отдыхом, утренним уютом или общением. Беспилотный транспорт будут развивать в России. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 102.6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. График праздничных и выходных дней утвердило на днях правительство. Так, выходной за 2 января перенесли на пятницу 5 ноября, а за 3 января на пятницу 31 декабря. Благодаря этому новогодний отдых начнется в последний день 2026-го. В России рассмотрят возможность оплачивать проезд в общественном транспорте через сервис МАКС и единую биометрическую систему. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам заседания Президиума Госсовета. Еще одно направление связано с беспилотным транспортом. Эксперимент с его использованием планируют провести в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Сахалине. Врачи назвали россиянам самую полезную рыбу. Специалисты отметили, что выбрать единственную, конечно, невозможно. Каждый вид отличается по составу. Но одним из лидеров по содержанию ценных веществ является лосось. В нем много омега-3 жирных кислот, а также белка и витамина D. Также по питательной ценности сельдь и сардины вполне могут посоперничать с лососем. Причем сардины обычно едят целиком вместе с размягченными косточками. Благодаря этому они становятся еще источником кальция. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Гусь-Хрустальный – один из городов Малого Золотого Кольца России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алсу и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рылин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Иванушки» подарила нам десятки хитов. Вот и песня 1996 года является любимой у очень многих. Как и всегда, автором музыки стал Игорь Матвиенко, а слова написал поэт Александр Шаганов. Забавно, что последний также изначально написал текст другой знаменитой песни «Кукла». Но с помощью дебютного альбома продюсер Игорь Матвиенко в середине 90-х хотел привлечь аудиторию постарше, ту, что будет ходить на концерты «Иванушек» и приносить группе прибыль. «Кукла» для такой задачи не подходила, поэтому было принято решение на уже готовую мелодию написать новые стихи. Так и появилась песня «Колечко».
1: Заря звала, и земля легла без края.
0: Ну и тут важно отметить, что «Колечко» по сути сольная песня исполнителя Кирилла Андреева. Остальные участники группы обеспечили лишь бэк-вокал. На трек не было клипа, но это не помешало «Колечку» стать мега-хитом. А сколько медленных танцев под него было исполнено на школьных дискотеках, просто не сосчитать. Композиция и сегодня живет не только в репертуаре «Иванушек». Группа часто поет ее на концертах, а еще сам Александр Шаганов исполняет ее на своих творческих вечерах и называет одной из своих самых любимых.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: первом курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Рок, Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, где в России самый большой зоопарк? Москва, Питер, Новосибирск, Казань? Нет, все это мимо. Ярославский зоопарк – крупнейший по площади в Российской Федерации. Более 120 гектаров и половина из них, на секундочку, отведена под экспозиции. И, кстати, Ярославский зоосад совсем молодой. Его открытие состоялось летом 2008-го, в годовщину празднования тысячелетия Ярославля. Шефство над учреждением взял московский зоопарк. Его специалисты давали рекомендации по обустройству вольеров и рациона животных. А в формировании коллекции зоосада участвовали заповедники и зоопарки Белграда, Минска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иваново. Ярославский зоопарк позиционируется как первый в России СНГ зоопарк ландшафтного типа. Концепция подразумевает отказ от традиционных клеток в пользу вольеров. Животные содержатся в условиях, которые максимально близки к их естественной среде обитания. Главная цель такого подхода – создание благоприятных условий для жизни и размножения. И, конечно, оказавшись в Ярославле, не забудьте настроиться на частоту 93.0 FM. Да-да, здесь вещает радио родных дорог.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
4: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.6 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Давай.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радиородных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Щи – настоящая икона русской кухни. И есть множество вариаций данного супа. Про щи монастырские расскажу прямо сейчас. Название напрямую связано с назначением блюда. Как вы знаете, в монастырях строго соблюдались посты. Во время них запрещалось употреблять мясо, молоко и яйца. В такие дни монахи варили постные щи – овощные или грибные, но при этом сытные и очень ароматные. Именно этот принцип и лег в основу названия «щи монастырские». Интересно знать, единого канонического рецепта не существовало. В разных обителях могли быть свои вариации, но общий принцип оставался неизменным. Минимум продуктов животного происхождения и максимум овощей, грибов и зелени для вкуса и насыщенности. Как шутили когда-то, сколько в России монастырей, столько и рецептов щей. Как бы там ни было, блюдо получалось сытно и питательно одновременно. Так что в следующий раз, уважаемые слушатели, почему бы вам вместо привычного варианта со свининой или говядиной не приготовить старинные постные щи с грибами.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В городе Александров в 70-е снимался фильм «Руслан и Людмила».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хейт, хейтер, хейтить. Очень часто мы слышим подобные слова из уст людей и видим в интернете. Давайте разбираться, что же это. Хейт происходит от английского слова, которое означает «ненавидеть». Простыми словами, это негатив по отношению к какому-либо событию или чему-то высказыванию. Хейтеры, в свою очередь, это ярые ненавистники, недоброжелатели, склочники, которые испытывают злобу, неприязнь по отношению к чему-либо, ну или же к кому-либо. Например, к известным личностям. Так, поклонники футболиста Криштиану Роналду часто оказываются хейтерами его главного соперника по карьере – Лионеля Месси. Довольно часто хейтеры пишут комментарии, которые унижают честь и достоинство оппонентов. Ну и тут мы подходим с вами к глаголу «хейтить», то есть писать такие комментарии и есть хейтить. А хейтеры могут ненавидеть не только известных личностей, но и произведения искусства и литературы, политиков, партий, общественной организации. Чаще всего хейт проявляется в интернете, ведь здесь легко написать оскорбление, оставаясь анонимным на расстоянии сотен километров.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Супруга Стаса Михайлова огорошила публику новостью о расставании с артистом. Певица Татьяна Буланова с теплотой вспомнила музыкального критика Сергея Соседова. Композитор Виктор Дробыш решил отметить 60-летие в программе Андрея Малахова, а менеджеры стриминговых сервисов назвали день недели, когда пользователи меньше всего слушают музыку. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всех приветствую. И особенный привет летит сегодня в город Киров, где на прошлых выходных началось вещание радио «Родных дорог» на частоте 92.0 FM. Обещаем, друзья, радовать 500 000 новых слушателей главными песнями большой страны. Ну а слушатели, надеюсь, будут радовать нас активным голосованием за музыкальные новинки в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Подробности можно найти в нашем официальном канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» латиницей или по названию «Радио родных дорог» кириллицей. И самое время прямо сейчас ознакомиться с итогами голосования минувшей недели. Певица Зара и участник популярных шоу Виктор Чапаев. Их совместный хит «Быть счастливым» сегодня в десятке «Радио родных дорог».

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: 60-летие популярного в 2000-х композитора Виктора Дробыша отмечают в эти выходные в телешоу «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Несмотря на то, что день рождения наш герой отметил в конце июня, программу для телевидения решили собрать только сейчас, в том числе и чтобы простимулировать продажи билетов на шоу «18 друзей Дробыша», которое пройдет во второй половине октября в одном из концертных залов Подмосковья. Билетов, судя по всему, раскупили очень мало, от силы 5%, несмотря на то, что в программе заявлены Григорий Лепс и Лолита, Стас Михайлов и Валерия, Николай Носков и Ани Лорак, Стас Пьеха и певица Слава и многие другие артисты. Но продюсеры программы «Привет, Андрей» решили для рейтинга собрать совсем другие имена, и хиты 2000-х в эфире программы исполняют Людмила Соколова и Александр Грамжан, Диана Гурцкая и Султан Лагучев, Виктор Салтыков, Бурановские бабушки и еще ряд артистов. Ждем подобного шоу и по песням Игоря Суруханова, ведь он весной этого года тоже отметил свой юбилей. Одна из его песен «Желаю тебе» в исполнении певицы по имени Кая сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Супруга певца Стаса Михайлова на минувшей неделе обнадежила его поклонниц странными сообщениями в своих социальных сетях. Кто-то трактует их как серьезный разлад в отношениях, а кто-то как грядущий развод. Инна Михайлова намекнула, что их семья распалась и что она больше не имеет отношения к имиджу певца. Она прямо-таки назвала его человеком-фейком. Все ждут подробностей, теряются в догадках и следят за новостями. Может быть, окажется, что это всего лишь прогрев к новой песне, а может быть, все выйдет и за пределы музыкальной индустрии. Слухов в шоу-бизнесе ходит много, все они разные, но все они сразу попадают в популярные паблики, посвященные скандалам и светской жизни. Впрочем, давненько Стас Михайлов не радовал публику большими хитами. Уж скоро 10 лет со времени выхода последней заметной песни. Свои успехи десятилетней давности пытается активно повторить и его коллега по сцене, певец Филипп Киркоров. Кстати, новая песня Филиппа Киркорова «Луиза» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных артистах и о популярных днях недели для прослушивания песен популярных артистов. Стриминговый сервис QonMusica по итогам трехлетних исследований выяснил, на какие дни и месяцы приходится пик музыкальной активности россиян. Наибольшее число проигрываний песен приходится на пятницу. И это неудивительно, ведь это официальный день выхода всех музыкальных новинок. Ну а самым тихим днем недели стало воскресенье, что тоже неудивительно, ведь людям просто хочется побыть хоть немного в тишине. Относительно годового цикла самым музыкальным месяцем оказался июнь, а январь наиболее спокойным, когда музыкальные сервисы используют минимально, что тоже подтверждается открытыми данными. Несмотря ни на какие тренды и даже погоду, национальный хит-парад «Радио родных дорог» выходит в эфир каждые выходные без пауз и отпусков. И одним из хитов горячей десятки сегодня стал кавер на песню «Белая стрекоза любви» Антон Самойлов и Шура в десятке «Радио родных дорог».
2: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Полина Гагарина не часто последние годы радует поклонников яркими хитами. Ежедневные новости с упоминанием ее имени касаются в основном ее частной жизни. То она пытается найти выход из-под персональных санкций разных стран мира, то удивляет поклонников откровенными фото из жарких стран. И самой актуальной новостью минувшей недели, вот, например, тоже стала совсем не творческая. Пресса пишет, что Полина Гагарина владеет недвижимостью, общая стоимость которой превышает сумму в 700 миллионов рублей. Артистке принадлежит трехэтажный особняк в элитном поселке на Новорижском шоссе площадью 960 квадратных метров. На участке в 44 сотки специалисты обнаружили баню, детскую площадку и собственный выход к реке. На содержание этой недвижимости певица ежемесячно тратит порядка 150 тысяч рублей. Есть у певицы в собственности также две квартиры в Москве. К счастью, есть на этой неделе и музыкальные новости из жизни Полины Гагариной. Ее новая песня «Happy End» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестое место.

0: хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Популярный стриминговый сервис «Звук», ранее известный как «Сберзвук», решил порадовать пользователей чем-то необычным и представил интерактивную карту музыкального вкуса под названием «Атлас». Новая опция помогает пользователю глубже исследовать свой музыкальный вкус. Предпочтения слушателя распределяются по более чем сотне жанров. Пространство цифровой карты решили разделить на 4 зоны по разным настроениям, и в каждом пункте работает свой алгоритм музыкальных рекомендаций, который отталкивается от вкуса конкретного пользователя. Но чтобы система заработала, нужно прослушать и добавить в избранное минимум 20 композиций. В общем, ничего нового, но звучит интересно. У нас в эфире правила более простые, о них немного позже, а пока что тиктокер Хабиб и его новый хит «Малышка» в десятке радио родных дорог.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярных артистах и о классической музыке, в которой популярных и успешных артистов гораздо больше, чем в популярной эстрадной музыке. 120-летие со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича отмечают на этой неделе в России и мире. По этому поводу менеджеры музыкальных сервисов решили провести исследование, чтобы знать, в каких регионах России больше всего любят классическую музыку. По среднему числу прослушиваний на одного пользователя первое место заняла Мурманская область, следом расположились Курганская и Липецкая области. В пятерку регионов лидеров также вошли Кировская область и Республика Марий-Эл. Далее расположились Ленинградская область, Республика Тыва, Московская, Свердловская области, а также Чувашская республика. Впрочем, и современная поп-музыка тоже может когда-нибудь стать классикой. Все зависит не только от таланта, но и от везения каждого артиста. Претенденты на роль классиков российской танцевальной музыки 2020-х Филатов и Кэрос сегодня в десятке радио «Родных дорог».
3: Четвертое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Татьяна Буланова стала одной из множества артистов, кто с теплотой и добротой вспомнил музыкального критика Сергея Соседова. Он говорил то, что он думал, что он чувствовал, и, наверное, это самое важное его качество, написал Татьяна Буланова в своих социальных сетях. Своими эмоциями поделились десятки медиаперсонажей, телеведущие Лера Кудрявцева и Ольга Бузова, актеры Александр Песков и Яна Поплавская, Анастасия Волочкова, Ксения Собчак и, конечно, многие участники музыкальных шоу, где принимал участие Сергей Соседов. В эти выходные стартует новый сезон шоу «Суперстар» на канале НТВ, и продюсеры шоу называют его посвящением известному журналисту. В такие моменты понимаешь, что нужно жить полной жизнью, любить, путешествовать и не терять ни минуты жизни, пишут коллеги Сергея. Тему любви и путешествий продолжают Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. В десятке радио родных дорог.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Легендарный город Владивосток в эти выходные отмечает День Тигра. Главной локацией назначена набережная спортивной гавани. Она превратилась в большую праздничную площадку. В рамках мероприятия организовали шествие 3000 школьников от Национального центра «Россия» до фонтана. В рамках тигриного шествия учебных коллективов на набережной расположились тематические зоны с аквагримом, мастер-классами, аниматорами и арт-объектами. Организаторы решили на весь день растянуть большой праздничный концерт, в финале которого выступит главный хедлайнер Дня Тигра. И в этом году такой чести удостоилась группа «Айова». И неспроста, ведь их новая песня «Мы» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова рассказала на днях забавную историю на одном из интернет-шоу социальной сети ВКонтакте. Артистка рассказала, как работницы детского театра несколько раз называли ее не Караулова, а Барнаулова, несмотря на ее попытки объяснить эту ошибку. «Меня, говорит, в детском буфете, в детском театре спросили, вы же Барнаулова?» Я говорю, нет. И там стоят эти две буфетчицы и говорят между собой, да, это она, это точно Барнаулова, рассказала певица. Кстати, неплохой получился бы творческий псевдоним, ведь лучше кричать «Барнаул», чем кричать «Караул». Ладно, кроме шуток, Юлианна Караулова, ее самолеты сегодня на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radioRD. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире «Только хиты».
1: Первый.

рыдать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Хит. Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: радиорадных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Иванушки» подарила нам десятки хитов. Вот и песня 1996 года является любимой у очень многих. Как и всегда, автором музыки стал Игорь Матвиенко, а слова написал поэт Александр Шаганов. Забавно, что последний также изначально написал текст другой знаменитой песни «Кукла». Но с помощью дебютного альбома продюсер Игорь Матвиенко в середине 90-х хотел привлечь аудиторию постарше, ту, что будет ходить на концерты «Иванушек» и приносить группе прибыль. «Кукла» для такой задачи не подходила, поэтому было принято решение на уже готовую мелодию написать новые стихи. Так и появилась песня «Колечко».
1: Заря, звала, и земля легла без края.
0: Ну и тут важно отметить, что «Колечко» по сути сольная песня исполнителя Кирилла Андреева. Остальные участники группы обеспечили лишь бэк-вокал. На трек не было клипа, но это не помешало «Колечку» стать мега-хитом. А сколько медленных танцев под него было исполнено на школьных дискотеках, просто не сосчитать. Композиция и сегодня живет не только в репертуаре «Иванушек». Группа часто поет ее на концертах, а еще сам Александр Шаганов исполняет ее на своих творческих вечерах и называет одной из своих самых любимых.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: В Астрахани более 50 мостов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Дорог Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, где в России самый большой зоопарк? Москва, Питер, Новосибирск, Казань? Нет, все это мимо. Ярославский зоопарк – крупнейший по площади в Российской Федерации. Более 120 гектаров и половина из них, на секундочку, отведена под экспозиции. И, кстати, Ярославский зоосад совсем молодой. Его открытие состоялось летом 2008-го, в годовщину празднования тысячелетия Ярославля. Шефство над учреждением взял московский зоопарк. Его специалисты давали рекомендации по обустройству вольеров и рациона животных. А в формировании коллекции зоосада участвовали заповедники и зоопарки Белграда, Минска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иваново. Ярославский зоопарк позиционируется как первый в России СНГ зоопарк ландшафтного типа. Концепция подразумевает отказ от традиционных клеток в пользу вольеров. Животные содержатся в условиях, которые максимально близки к их естественной среде обитания. Главная цель такого подхода – создание благоприятных условий для жизни и размножения. И, конечно, оказавшись в Ярославле, не забудьте настроиться на частоту 93.0 FM. Да-да, здесь вещает радио родных дорог.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: карточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-луна».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Щи – настоящая икона русской кухни. И есть множество вариаций данного супа. Про щи монастырские расскажу прямо сейчас. Название напрямую связано с назначением блюда. Как вы знаете, в монастырях строго соблюдались посты. Во время них запрещалось употреблять мясо, молоко и яйца. В такие дни монахи варили постные щи – овощные или грибные, но при этом сытные и очень ароматные. Именно этот принцип и лег в основу названия «щи монастырские». Интересно знать, единого канонического рецепта не существовало. В разных обителях могли быть свои вариации, но общий принцип оставался неизменным. Минимум продуктов животного происхождения и максимум овощей, грибов и зелени для вкуса и насыщенности. Как шутили когда-то, сколько в России монастырей, столько и рецептов щей. Как бы там ни было, блюдо получалось сытно и питательно одновременно. Так что в следующий раз, уважаемые слушатели, почему бы вам вместо привычного варианта со свининой или говядиной не приготовить старинные постные щи с грибами.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды».
2: Зарайск когда-то назывался Осетром.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и группы Ума Турман. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хейт, хейтер, хейтить. Очень часто мы слышим подобные слова из уст людей и видим в интернете. Давайте разбираться, что же это. Хейт происходит от английского слова, которое означает «ненавидеть». Простыми словами, это негатив по отношению к какому-либо событию или чему-то высказыванию. Хейтеры, в свою очередь, это ярые ненавистники, недоброжелатели, склочники, которые испытывают злобу, неприязнь по отношению к чему-либо, ну или же к кому-либо. Например, к известным личностям. Так, поклонники футболиста Криштиану Роналду часто оказываются хейтерами его главного соперника по карьере, Лионеля Месси. Довольно часто хейтеры пишут комментарии, которые унижают честь и достоинство оппонентов. Ну и тут мы подходим с вами к глаголу «хейтить», то есть писать такие комментарии и есть хейтить. А хейтеры могут ненавидеть не только известных личностей, но и произведения искусства и литературы, политиков, партий, общественной организации. Чаще всего хейт проявляется в интернете, ведь здесь легко написать оскорбление, оставаясь анонимным на расстоянии сотен километров.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

душу настежь. Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, ветер, ветер, брат.

0: самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Серебро». Перепутала.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Привет, я Катя Ли.
3: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
4: Всем привет, это Сагдиана.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родное».

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только...

Пятигорск. Отлично! Танцуем! Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: этот ламент.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: На гербе города Выкса изображен единорог.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам
3: сын.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандера!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: Вася, блин.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,5.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.